0: ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.
1: Ой, она топ во всех традициях. Ой, ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, купица. Ой, дай денег, таз любица. Ой, оу, ми.